0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟᱝ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤᱥᱩ

ወጆንጂ ገመንጺ ፍሰቱ ደርሽጂ ፍጺቱር ምጅርሽባ ያንግትቢ ፍሰቱ ንፍሽንጂ ስታዋንዝባተን ለግልንጂ ሎብጆን ሎብሱር ቢንጽን ወጆንጂ መንጹ ኒንድምጂ ቱንተባተን ጾርተባ ሽጆተባጂጂ ቹንላልግቢ ገመንጺ ዶንይላምግቲ ዘርምጂ ርጮንተን ቶንሽልተን ጾዋ ቸቢ ሳብሲጂ ቾጂ ወንሱቶፒ ሽካንልግ ናምህንግን ሰኒ ርንጂ ምንገንክርላፕቲን ይገመንጺ ፍሰቱ መርክ ገመንጹጂ ደርሽጂ ፍጺቱር ምጅርሽዩ ᱡᱚᱝᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱪᱮᱯᱯᱤ ᱚᱵᱡᱩᱜᱯᱩ ᱪᱮᱥᱠᱟᱣᱟᱛᱤᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱫᱩᱞᱟᱨᱢᱵᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱟᱵᱥᱩᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱭᱩᱝᱪᱤᱢᱤᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱯᱨᱢᱜᱱᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱱᱡᱩᱱ ᱡᱚᱝᱪᱤ ᱡᱚᱝᱪᱩᱨᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱪᱩᱝᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱯᱥᱟᱝ ᱪᱩᱝᱚᱵ ᱡᱟᱨᱠᱩᱞᱟᱨᱢ ᱯᱩᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝᱜᱩᱞᱚᱯ ᱪᱤᱜᱫᱩᱞ ᱛᱩᱜ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱨᱤᱭᱩ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱟᱨᱤᱝᱤᱥ ᱪᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱪᱟᱱᱡᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱩᱥᱤᱛᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤ ᱡᱚᱝᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱩᱜᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱭᱚᱵ ᱡᱟᱠᱩᱞ ᱪᱮ ᱛᱟᱭᱚᱜ ᱱᱤᱥᱞᱚᱯ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤᱨᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱪᱩᱵ ᱫᱮᱠᱞ ᱟᱞᱤᱱ ᱜᱱᱤᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱛᱤᱢᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱨ ᱟᱵᱫᱟᱞᱟᱱ ᱡᱟᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱥᱮᱵ ᱥᱚᱣᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱥᱤᱭᱩ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱡᱚᱝᱪᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱟᱵᱨᱤ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟᱜ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱵ ᱡᱟᱨᱠᱩᱞᱚᱵ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱮᱛᱤ ᱟᱢᱟᱝᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱭᱤᱜᱯᱤ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱡᱤᱠᱩᱞ ᱧᱟᱢᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱤᱥᱢ ᱯᱮᱱᱛᱤᱞ ᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱩᱝᱛᱩᱨ ᱛᱤᱝᱣᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱩᱝᱥᱮᱱ ᱵᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱧᱩᱝᱠᱤ ᱞᱟᱵ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱡᱟᱨᱠᱩᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨᱤ ᱨᱤᱠᱤᱱᱛᱤ ᱥᱚ ᱴᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤᱵ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩᱥᱤᱜᱨᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱨᱪᱤᱨ ᱥᱤᱝ ᱢᱤ ᱴᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱟᱞ ᱪᱚᱥᱩᱯ ᱛᱤᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱥᱤᱛᱤ ᱴᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱚᱵ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱮᱨᱚ ᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱭᱩ ᱥᱟᱣᱟᱢ ᱚᱵ ᱡᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱨ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱭᱮᱱᱥᱤᱢ ᱵᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱤᱛᱤ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱥᱮᱛ ᱪᱤᱛᱤ ᱭᱟᱵᱚᱵ ᱛᱟᱝᱜᱩᱯᱛᱟᱱᱤ